0: は視聴者が自分の夢に挑戦し、それを実現させるというのがテーマです。
1: Истинные чиновники не пользовались в личных целях. Бывший министр финансов Северного Рейна-Вестфалии Хайнц Шлейхер. Он вынужден был признать, что счета за авиауслуги оплачивались из земельной казны. Признание было явно запоздалым, и министру пришлось уйти в отставку.
2: Борис Явлинский вышел за попередними данными на третье место. Голова его выборчего штаба Сергей Митрохин заявил...
3: Междувременно все снова будет оформляться рано утром, когда это все вечер. Казахи, 15 дня.
4: Ситуации в Беларуси и Германии вроде бы несравнимы, но вполне сравнимы оказываются требования к безработным. В Беларуси с 1 августа внесены изменения в законы о пенсионном обеспечении и о занятости населения. Например, ограничен срок получения
0: пособий.
5: Пособия по безработице. Теперь только 3 года, а не бесконечно, можно рассчитывать на помощь государства. 40 человек. А длиннее время. И того больше.
6: Рынок у нас все-таки достаточно узкий, понимаете?
7: Скоро нікому не буде царець, якось державницький фестиваль.